0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Вас приветствует в прямом эфире Ассоциация русскоговорящих женщин Южной Австралии «Жар-птица». В студии с вами я, ведущая программы Марина Кретова, и гость нашей программы – переводчик, путешественница и туристический гид Лина Фришлинг. Здравствуй, Лина!
1: Здравствуй, Марина! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я думаю, что мне можно еще добавить то, что, возможно, некоторые наши радиослушатели помнят меня еще и как многолетнего помощника почетного консула России в Южной Австралии Ларисы Вакулиной, а также как казначея российского этнического представительства и комитета российских соотечественников в Южной Австралии в течение многих лет.
0: Это важное дополнение. А теперь перейдем к нашему первому традиционному вопросу. Лина, расскажи, пожалуйста, где ты родилась, где училась и работала до приезда в Австралию?
1: Я родилась в солнечном городе Сухуми, столице Абхазии. Училась тогда еще в новооткрытой школе номер 19, которая впоследствии носила имя космонавта Владимира Комарова. После окончания школы я поступила на факультет кибернетики и прикладной математики Тбилисского государственного университета. После окончания университета работала в расчетном отделе конструкторского бюро на Тбилисском танкостроительном заводе имени Кирова. Тогда там даже не было настоящего компьютера, был только большой рифмометр, на котором мы рассчитывали прочность и надежность станков, разрабатываемых в этом конструкторском бюро. Я была первым профессиональным программистом в этом бюро, и поэтому наш отдел смог, наконец, подать заявку на первый настоящий компьютер, который мы получили незадолго до того, как я ушла в декретный отпуск. И, к сожалению, мне не пришлось поработать на нем, так как ушел целый год, чтобы наладить его после того, как он доехал до нас из Баку.
0: Да, это история и драматичная, и комичная одновременно. А когда ты приехала в Австралию, какие были твои первые впечатления, что удивило, что тебе понравилось, и как легко освоилась с австралийским английским?
1: Мы уехали из тогда еще Советского Союза в октябре 1979 года, где-то через год после рождения нашей дочери Рахили. Но когда ей исполнилось 6 месяцев, и после нашего мыкания по квартирам и всяких других жизненных испытаний, я наконец-то решилась на этот шаг. Тогда уехали многие наши родственники с обеих сторон нашей семьи, которые писали о своей новой жизни, и я немного испугалась, что останусь там одна. Вот. В то время это был довольно непростой процесс, так как требовались так называемые выездные визы из-за вира, которые выдавались далеко не всем. Нам тогда тоже отказали в таких визах, и нам пришлось потратить очень много нервов и усилий, чтобы успеть выехать даже без взятки взятки. Но мы были молодые и бедные, с нас нечего было взять, и нас в конце концов отпустили. Так что уехали мы с приключениями. Поехали до Вены, там провели 2 недели, прошли первый этап иммиграции, потом нас перевезли в Италию, где мы уже подали заявление на иммиграцию в Австралию конкретно. Прошли собеседование и ждали затем получения виз. Это заняло 4 месяца. Пока прошел этот процесс, мы сумели поездить по Италии, посмотреть Италию, и, конечно, влюбились в нее. За время нашей жизни в Австралии мы уже много раз возвращались туда, и скоро снова поедем туда, вот буквально через месяц. Вот. Наша жизнь в Австралии тоже началась с приключений. Мы прилетели в конце февраля 1980 года, в самый жаркий на тот момент день в истории Аделаиды. Было плюс 45 градусов.
0: Да.
1: Тормак плавился под ногами.
0: Это у нас бывает, это у нас случается.
1: Да, и такое было ощущение, что мы попали в ад, и очень хотелось вернуться в самолет и улететь назад в Италию. Там была зима, а вот такого же типа, как и здесь зима. Но, по счастью, нас встречали члены нашей еврейской общины. Они нам сняли заранее квартиру, приготовили еду, закрыли все двери, окна и так далее. Так что было хорошо. Мы, конечно, после очень долгого перелета легли спать, да, и уставшие были очень, с маленьким ребенком. Все это было, конечно, очень сложно. Но когда мы вечером проснулись, решили выйти погулять по окрестностям – нам это показалось очень странным, что было очень тихо, спокойно, ни единой живой души, все сидели по домам, горели в окошках огоньки, никого
2: после
1: не было.
2: Италии, да?
1: И после
2: куда Италии, мы попали?
1: Да, где мы жили, как в большом, я не знаю, балагане, можно сказать. Конечно, нас это очень удивило. У нас было немножко другое представление об Австралии на тот момент. Ну, мы решили, что утро вечера мудренее. На следующее утро мой муж поехал устраиваться на пособие, прибежал назад, вернулся за мной, кричит: «Линкольн, не волнуйся, здесь все в порядке, здесь все есть». Мы сели сразу на трамвай, поехали в город, увидели, что там все есть, и многоэтажные здания, и много людей, и магазины, ну, все как положено.
2: И подумали, жить можно.
1: Да, и подумали, жить можно, все в порядке, значит. Есть места, где люди мотаются, покупают и это самое живут и работают, а есть места, где они спокойненько, тихонечко живут у себя в доме без проблем. И мы приняли это как должное, и с тех пор у нас не было абсолютно никаких вопросов. Вот. А что касается английского, так получилось по жизни, что я его учила с раннего возраста, еще в детстве, и, в общем-то, практически всю свою жизнь пока жила там. Поэтому я вот довольно сносно читала и писала, но, конечно, требовалась практика, и поэтому мы немножко подучили здесь английскому, но недолго. Ходили на курсы для иммигрантов всего несколько месяцев, ну, а потом уже начали искать работу.
2: Лина, а как сложилось с работой в Австралии? Пришлось ли заново учиться? Или вы смогли сохранить уже полученную профессию? И работаете ли сейчас?
1: Ну, оказалось, не так просто. У нас были очень хорошие профессии, математики, программисты, но мало кто хотел нас тогда брать на работу, потому что тогда было очень мало иммигрантов из нашей страны, никто не понимал, что мы из себя представляем. А в конце концов, сначала моему мужу удалось найти работу где-то через год, а я пошла учиться в Аделаидский университет, чтобы подучить профессиональный язык и местную специфику, так как у меня был очень маленький опыт работы по специальности до отъезда. Но вскоре после этого я нашла работу, но все же доучилась до конца года, совмещаю работу и учебу, и это было, конечно, очень непростое время. Я проработала по специальности до середины 90-х годов, а в начале 90-х в Австралию начали приезжать наши родственники, знакомые, мне приходилось их возить по разным организациям, учреждениям, чтобы помочь им оформить пособие, получить другую помощь и вообще это самое возить на приемы к врачам и так далее. Ну, а поскольку к тому времени мы уже довольно долго прожили в Австралии и уже хорошо освоились здесь, то, в общем-то, у меня очень хорошо получалось помогать людям не только с этим, но еще и с языком. А потом вскоре я увидела объявление от переводческого агентства ABC International, что им требуются переводчики. Ну, я обратилась туда, и меня приняли на работу. Правда, посоветовали сдать официальный экзамен, получить официальную аккредитацию. Я последовала этому совету, проучилась целый год в колледже TAFE. Правда, не изучала английский сам, так как мне сказали сразу, что он у меня лучше многих других, поэтому я просто занималась чисто профессиональными занятиями. И после этого сдала экзамен в 92-м году, очень успешно, и стала первым в Аделаиде переводчиком профессионального уровня. До этого были уже несколько других, но это был более низкий уровень у них. Ну, и стала и письменным, и устным переводчиком, и многие ваши слушатели, наверное, меня знают именно в этом качестве.
2: Уверена в этом.
1: Да. Я очень люблю свою работу, очень люблю своих клиентов. Эта работа мне позволила узнать много нового, поездить по Австралии и даже поработать в России и в Китае. Вот. Я за это время встретилась со многими интересными людьми, попадала в интересные места, ситуации, поэтому пока продолжаю работать, хотя уже гораздо меньше, уже время такое, что хочется меньше работать, а больше путешествовать.
2: Больше отдыхать.
1: Да.
2: Сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, а после нее продолжим наш разговор.

0: Лина, во второй части нашей программы я хочу перейти к очень интересной и, думаю, для всех наших слушателей это будет очень интересная тема, к путешествиям. Кто их не любит? Знаю вас и Борю как заядлых путешественников. Давно у вас это увлечение? Расскажите, пожалуйста, как все начиналось?
1: Все начиналось очень давно. Еще в детстве мы часто путешествовали с родителями, папиными сослуживцами по горам Абхазии, исследовали горы и пещеры в Сухуми. Потом студентка ездила по городам, где жили наши родственники. В свадебное путешествие мы объездили Прибалтику. Тогда это было пределом наших мечтаний.
0: И возможностей.
1: И возможностей, да, конечно. Да. За границу, конечно, нам был выезд закрыт совершенно, понятно, поэтому, да, одной из причин нашего отъезда из СССР это было желание путешествовать по миру, что мы и начали осуществлять, как только появилась такая возможность. За время нашей жизни в Австралии мы объехали практически всю Европу, большую часть Азии, Северную и Южную Америку, Египет, Марокко, в Африке, Антарктиду. А в следующем году мы уже собираемся в Центральную Африку.
0: Какая география. Лина, а вы когда-нибудь подсчитывали, сколько стран вы посетили? И кто из вас, интересно, выбирает маршрут? И по какому принципу выбирается та или иная страна?
1: Последний раз я подсчитывала несколько лет назад, но вот после вашего вопроса решила пересчитать снова. Оказалось, что мы посетили уже 70 стран. В некоторых мы бывали по много раз, в некоторых пока только по одному разу. Обычно маршрут выбирает Боря. Я только вношу иногда свои коррективы или пожелания. Обычно этот процесс состоит из трех этапов. Первый – это планирование путешествия в деталях, потом включение, уже поиск билетов, жилья, машины, всего остального. Второй – это само путешествие. Это самый тяжелый этап, потому что требует много физической нагрузки.
0: Это точно.
1: Да, особенно с моим мужем. Вот. А третий, это уже, конечно, когда мы возвращаемся, организуем фотографии, отчеты о поездке для своих друзей и родных. Ну, а после этого вскоре начинается планирование следующей поездки. Но иногда даже планирование следующего путешествия начинается прямо в самолете по дороге домой.
0: Самое необычное ваше путешествие. Когда, куда и почему оно таким оказалось?
1: В феврале этого года мы исполнили свою старую мечту и добрались до Антарктики. Это был последний неисследованный нами континент. Много лет назад мы были в Новой Зеландии, и я тогда с маленьким еще сыном летали на маленьком вертолете над снежными горами Южного острова, где мы тогда катались на лыжах. Это сочетание гор и снега меня так тогда покорило, что я все время мечтала попасть в Антарктику. Мы уже даже почти собрались туда в 2015 году, но в последнюю минуту передумали, поехали на Большой каньон в Америке, что тоже оставило неизгладимый след в нашей жизни и в моей памяти. Но Антарктика покорила, конечно же, своей же необычностью, природой, обилием животных, погодой. Какие-то отдельные элементы мы уже видели в других местах, но все вместе и в таких объемах просто поражает воображение. И настолько она нас покорила, что Боря наконец захотел повторить эти ощущения и уже теперь планирует путешествие в северном полушарии, обойти Гренландию, Шпицберген, может быть, север Норвегии, на таком же типе корабле.
0: На ледоколе. Да. Ну, это вообще. Лина, а какие страны вы выделили бы как любимые? И вот еще мне интересно, вы возвращаетесь снова куда-то или вы посещаете только новые для вас места?
1: Во многих странах мы побывали по много раз, как, например, в Англии, Америке, Германии, Франции, Италии и так далее, так как они нам очень интересны, но они довольно большие за один раз, их очень трудно осмотреть, особенно пока еще работаешь, пока дети маленькие, пока возможности финансовые не те. Но мы любим периодически возвращаться даже в некоторые любимые места, так как страны меняются, меняются наше восприятие, ситуация. Например, в 2017 году мы повторили свои свадебное путешествие через 40 лет, а в этом году повторим поездку по романтической дороге в Германию, а также снова Эльзас и Лотарингию, ну, а также откроем новые для нас страны, как Румынию и Словению.
0: Прекрасные планы. А есть ли среди посещенных вами мест такое, где, возможно, вы бы хотели жить?
1: Да, есть, конечно. У нас в один период в жизни был, мы придумали себе такую игру, в какой стране мы бы согласились жить постоянно, если бы нам заплатили, скажем, $1 000 000.
0: Ага.
1: Да.
0: Интересно.
1: Да. Но оказалось, что было очень много стран, где бы мы сами с радостью заплатили деньги за возможность
0: там, дали, там,
1: там жить,
0: жить.
1: Да, да, а не просто путешествовать.
0: Это очень симпатично. А вы готовитесь к путешествиям? Вы читаете о тех местах? Ну, вы немножко уже нам сказали, что вы планируете.
1: Угу.
0: Вот. Но насколько вы серьезно планируете? Вот вы узнаете что-то о стране?
1: А, да, обычно мы, конечно, уже знаем о каких-то интересных местах из прочитанных книг, материалов, там, интернета и для телепередач. Но о новых местах стараемся прочитать заранее, до поездки.
0: Угу. А ваши ожидания всегда совпадают с тем, что вы видите, или, может быть, не совпадают?
1: Нет, не всегда совпадают. Очень редко мы, конечно, испытываем разочарование, но иногда наши впечатления даже превосходят наши ожидания. Но мы всегда очень легко адаптируемся к любым условиям, мы всегда находим, чем можно восхищаться, даже если наши ожидания не всегда совпадают с действительностью. Мы всегда делаем тысячи фотографий, я, во всяком случае, привожу тысячи фотографий, сажаю их потом себе на компьютер, и у меня есть возможность все это заново переживать.
0: Да, это просто чудесно, что на позитиве все это происходит. Вы всегда находите чему радоваться и чем наслаждаться.
1: Абсолютно.
0: Сейчас мы снова прервемся на небольшую музыкальную паузу, после чего

0: Я хочу спросить вас про ваши увлечения, помимо путешествий. Есть ли у вас хобби?
1: Да.
0: Наверное, вы любите свой сад.
1: Да, я очень люблю свой сад, я люблю копаться в нем, даже полоть сорняки. Хотя я не всегда бываю очень удачно. У меня очень много цветов и очень хорошо растут, но вот полезные овощи мне очень плохо удаются. Я очень люблю готовить, люблю угощать гостей. Раньше любила рукодельничать, но с возрастом это ушло.
0: А читать, Лина, вы любите? Какие ваши любимые авторы и произведения?
1: Я очень люблю читать. В детстве читала очень много, все подряд, даже при свете уличной лампы, когда родители заставляли спать, а мне очень хотелось читать. Но в последние годы читаю больше книги урывками, больше провожу времени у компьютера, читаю новости, разные статьи, слушаю подкасты, YouTube, политические передачи и обзоры.
0: В общем, в ногу со временем.
1: Абсолютно.
0: А музыку вы слушаете? Какое музыкальное направление предпочитаете?
1: Да, я слушаю музыку и довольно много. Дело в том, что я родилась в семье с очень музыкальной фамилией Рубинштейн. И поэтому в детстве сама занималась музыкой. Кроме того, у меня муж занимается музыкой. Музыка у меня в крови, естественно. Но предпочитаю я больше классическую, инструментальную, современную. Я люблю очень австралийских композиторов, например, Карл Вайн, Питер Скалфоп, Найджел Вестлейк, Елена Кац-Чернин. Люблю современных американских композиторов. Раньше слушала много популярной музыки, но сейчас больше классической. Сейчас мы ходим на концерты классической музыки. Мы не пропускаем оперные спектакли, когда они проходят в Аделаиде. Стараемся попасть на оперу или хорошие концерты, даже когда путешествуем.
0: Это замечательно. Очень приятно, насколько я помню, в поездке попасть на концерт, да? Или на оперу, на что-то. Это всегда двойное какое-то удовольствие.
1: Да, мы всегда выискиваем заранее, да, или что-нибудь будет такое, что, да, на что мы
0: стоим. А вы много времени, Лина, проводите со своими детьми, с внуками? И о чем вы мечтаете?
1: Да, дети наши уже очень взрослые, давно уже живут отдельно со своими партнерами. Много лет у них, конечно, своя жизнь, но мы стараемся регулярно встречаться, особенно когда перед тем, как уезжаем или когда приезжаем. Ну, естественно, все дни рождения, все праздники. Своих внуков у нас пока нет, но мы еще все надеемся. Хотя у нас очень много всяких внучатых племянников, наших племянников куча детей, у друзей, знакомых. И поэтому мы, так сказать, называем и 40.

0: рогатной бабушкой с дедушкой. Да, мы их очень любим всех и стараемся проводить с ними побольше времени. Но, конечно же, мечтаем мы о своих внуках. Нам кажется, что мы бы многое могли им дать.
1: Да, ну, желаем, чтобы мечты сбывались.
0: Спасибо, спасибо.
1: Ну что, дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу, а так о многом бы еще хотелось вас расспросить, Лина. Большое вам спасибо за интересный рассказ.
0: Спасибо, Марина. Спасибо, что пригласили участвовать в этой передаче.
1: До новых встреч, дорогие радиослушатели.

одну на земле половинку твою, но как узнаешь, когда встречаешь, быть может, это, а может быть, так. Ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно, что.

рядом с тобой. Та одна на земле половинка твоя, но как узнаешь, когда встречаешь? Быть может, это, а может быть, та? Ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно, что рядом.

Значит, вам нужно влюбиться в ту одну на земле, что от вас далеко, а может быть и рядом.